0: свидания.
1: На здоровье. До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Да, до свидания. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Man spricht es до свидания.
0: Sag mir nicht, wie ich soll sprechen. До свидания.
1: Was für dein Albanakzent.
0: До свидания. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. Aber geht denn nicht weg? Haut euch nicht ab. So, komm, wir gehen da vorne ein bisschen.